признаюсь, тот же час отправился в Тетюшевский уезд. Спрашиваю деревню Ивана Михайловича Кулбышева и приезжаю прямо к нему, приказываю о себе.

Сказал, что Бог наградил вас необыкновенным сыном. Я признаюсь, говорит, и мне понравилось то, что без всяких, понимаете, претензий и отговорок. Да,

сюда. Да, говори, покажи, как гостил Иисус. Ну, мальчик, просто ребенок, мне по плечу не будет.